0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshaneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.g.
1: Alo. Ларису Ивановну хочу.
2: Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
3: Слушай, я вам одну вещь скажу.

0: чарте. Чуйне бури.
1: Чуйне бури с Етершия.
2: Етершия.
1: Ориятасияне бис хити.